0: Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
2: The doctor will see you now.

0: Kaas.
1: Borsch.
0: Borsch. Se.
1: Se.
2: U.
1: Вы.
0: У. Вы. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.